0: Super.
1: Muito любим. Настоящий.
0: Это просто радио.
2: Время за сладолет.
3: Galaxy. Вкусен на всеки език.